эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Минотавру.
1: И работаю.
0: Два терминатора, две машины у нас сегодня в голосовых. Ничего себе.
2: Люди сравнивают себя с терминатором, с людьми, которые постоянно ищут одежду чужую.
0: Да, кстати, Владимир.
3: Здорово, вы Кайпер.
0: Здорово.
3: А вы помните фильм «Гремлины»?
0: Ой.
3: Вот я тот самый «Гремлин». Всем хорошего дня.
0: Ну, главное, в душ не ходить тогда сегодня.
2: А который гремлин? Гизма или который отпочковался?
0: Сказал, как будто бы который почковался.
2: Эх.
0: Гизма тоже почковался.
2: Ну, имеется в виду, который из Гизмы.
4: Это же ужастик.
0: Да-да-да, классно.
2: Ну, это вообще смешная комедия, ты
4: да,
2: что?
4: Да-да.
0: Там серии 9, по-моему.
2: Гремлинов?
0: Да,
2: их я только много. Два видел.
0: Посмотри, там дальше развитие сюжета, ого. Мадам Рик.
5: Доброе утро. О, актером я буду Джимом Керри. У нас с ним даже день рождения в один день. Лицо у меня, конечно, не такое пластичное, но шутки часто бывают вполне себе смешными.
0: Мне нравится, как она подала. Лицо у меня, конечно, такое пластичное, но шутки у меня, конечно, шутки огонь, да.
2: Веселые, задорные вообще.
0: Зря не слышите шутки мои. Поехали дальше голосовые слушать.
6: Привет, доброго денечка. Лето продолжается, уже прохладненько. Если я актриса, то точно не мова кино или за кадром, ну или на крайняк какой-то озвучки. Счастливо.
0: Ха-ха, немое кино. Недооцененный жанр. Почему не снимают, кстати?
2: Но самый последний фильм немого кино, который я видел, это был «Артист».
4: Mm-hmm. О, кстати, очень крутой. Они же там много каких-то наград забрали.
2: Да, очень много.
0: Александр.
7: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня мистер Бин. На рекорде.
2: Йод.
4: Обожаю, мистер Бин.
7: Поехали.
0: Подождите.
4: Извините. Не договорила.
0: Евгений.
8: Ну, ладненько. Доброе утро, каперы.
0: Ага.
8: С детства обожал Джима Керри. Помню, была кассета с Навидик с фильмом «Розыск домашних животных» из Вентура. И я прям туда-сюда мотал, запоминал, как он лицо свое коверкает, вставал возле зеркала и пытался повторить так же. Потом изучал его походку и прям один в один, помню, получалось. Поэтому погнали разносить среду!
0: Как скажете, поехали.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: о погоде в Санкт-Петербурге.
1: Друзья, сегодня у нас вернулось лето. Обещают сегодня днем 21 градус. Даже солнечно и без осадков. На данный момент попрохладнее. Прогрелось до +12.

0: 500-3-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Шоу-го-го.
3: О, шоу-го-го. О'Брайен. 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рейкаперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертыков, и в ближайшие пару минут я расскажу вам о последних новостях из мира видеоигр. Итак, поехали. 23 августа в Шанхае российская команда Team Spirit в третий раз стала победителем The International, международного соревнования по Dota 2. Ранее Team Spirit становились победителями в 2021 и 2023 годах, а в 2026 сложилась уникальная ситуация. В финале Team Spirit играла против другой российской команды Parivision. Team Spirit одержали победу со счетом 3-2 и выиграли 1,4 миллиона долларов. Собственно, с чем мы, ребят, и поздравляем. Сливы по GTA 6 продолжаются. За прошедшие полторы недели хакеры из группировки CyberLeak уже успели выложить в сеть несколько записанных геймплейных роликов ожидаемого экшена от Rockstar. Издатель игры Take-Two пока официально никак не отреагировал на утечки, но по данным журналистов известно, что юристы Rockstar Games уже обратились в Google, Reddit и Discord, чтобы вычислить личность хакеров. 23 августа стартовала закрытая бета ожидаемого шутера от первого лица Call of Duty Modern Warfare 4. Игроки смогли опробовать мультиплеер и одну миссию сюжетной кампании. В этот раз разработчики из Infinity Ward решили вернуться к реализму и отказались от сумасшедших прыжков и подкатов. Открытая бета для всех желающих стартует 28 августа. Сам же релиз игры намечен на 23 октября на всех современных платформах, в том числе на Nintendo Switch 2. Ну и немного о предстоящих релизах. 27 августа выходит Star Wars Zero Company, тактическая игра в стиле XCOM во вселенной Звездных войн. Принимаете командование отрядами из периода Войн клонов. Выходит на всех актуальных платформах. В этот же день выходит приключенческий стелс-экшен Resonance A Plague Tale Legacy, спин-офф во вселенной Plague Tale. В этот раз не нужно постоянно бегать от крыс, упор сделан на исследование локаций в стиле Лары Крофт. Выходит на всех актуальных платформах. Новость для всех, кто мечтал взять Elden Ring с собой на работу. 28 августа главный хит последних лет Elden Ring наконец-то доберется до Nintendo Switch 2, причем сразу в специальном издании. Релиз объединит в себе саму игру, огромное дополнение Shadow of the R3 и абсолютно новые косметические предметы. И на этом пока все. До связи на следующей неделе. С вами был Влад Чертыков и рубрика «Геймпарад».
0: «Геймпарад» по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Ты на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени, 3 часа еще будем с вами.
3: Друзья, в этом часе обязательно с кем-то из вас сыграем, а для того, чтобы с нами сыграть, вам всего-то нужно установить приложение «Радио Рекорд» абсолютно бесплатно и зарегиться в нашем чате.
2: Там северокорейские рабочие устроили дискотеку на стройке во Владивостоке под русские песни. У нас есть видос в наших социальных сетях, смотрите обязательно. А после трудового дня они включили музыку прямо на площадке и начали танцевать. Вечеринку заметили местные жители, поддержали, засняли, ну как это у нас обычно бывает, телефоны с камерами. В общем, интересный. Интересный контент мы получили с вами.
4: Вызвали светомузыку, музыку, да? В виде полицейских.
2: Да.
3: Никого не уволили, все хорошо?
2: Нет, это было после рабочего времени. У них был такой пикничок после рабочей, что тоже замечательно. Умеют отдыхать ребята. Все, чинарем.
3: Пикничок, чтобы ты заплакала.
2: Да, да. А мы будем обсуждать увольнение. За что вас увольняли? Хорошо, что мужиков не уволили, а мы решили пойти от обратного. Так, давайте.
3: Давайте сначала перечислим, за что могут уволить. Например, могут уволить за что? Сон на работе, за секс на работе. Мне буква
2: «С». Свои случаи давайте.
4: Подожди, стой, а это один случай? Сон и секс на работе? Нет? Тогда хорошо.
3: За сплетни могут уволить.
2: Так кого увольняли-то за сплетни? Знаешь такие случаи?
3: Ну, не знаю, мне кажется, что
4: за токсичность.
3: Легко.
2: Меня за драку увольняли, вот это я помню.
4: А с кем?
2: С руководителем.
3: Ну,
2: не поделили, да, кое-что. В общем, одна непримечательная компания у нас была.
3: За корпоратив, может быть, кого-то увольняли. Как-то плохо проявился человечек.
2: Знакомого уволили за то, что он притер машину босса.
3: Серьезно?
2: Вот такая история была, это уже я помню.
3: А, подождите, а где-то, мне кажется, сделали закон, что вот как раз вне штатной ситуации не могут быть причины увольнения. Те же самые корпоративы, вот эта притирка, так скажем, машины, это все же как бы вообще не имеет отношения к работе.
4: У меня бывшего коллегу уволили за то, что он хорошо выполнял свою работу. На совещании он решил проблему, поставленную перед коллективом, да, перед группой. Он сделал ее лучше начальника, и начальник его уволил.
2: Нормально. Нормальная такой история вообще.
3: Абьюз.
4: Борьба за конкуренцию, да?
2: Вас ниоткуда не увольняли, реально?
4: Не, меня увольняли.
2: За что?
4: Меня этот же начальник, вот этот же чувак, только в другой конторе, уволил за то, что я работал лучше, чем мой начальник.
2: Неплохо. Ну, это аргумент вообще-то.
4: Он говорит, типа, нам не нужен этот человек, ну, вот эта позиция. Я говорю, а кто ее будет выполнять? Кто-нибудь другой.
2: Ну, а нечего было, Стас, тоже залез.
4: Ну,
2: лучше начал
4: куда
2: работать.
4: Я лезу?
2: Давай это, реально.
3: Серьезно. Меня аккуратно попросили, когда я 2 года в Москве училась, второе образование, и как бы, а я попросила, а можно я буду работать дистанционно? Еще тогда не было, кстати, никаких удаленных. Но мне сначала разрешили, я нормально получала зарплату, час где-то в день работала, и года через 2 терпения у человека. Овечка, как бы такое, знаешь, иссякла. Говорит, Анют, ну, может быть, как бы уже надо как бы либо расставаться, либо возвращаться в офис. Я такая, ну, пока.
2: Понятно. Друзья, за что вас увольняли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Обсуждаем, за что вас увольняли. Ваши истории, конечно же, сейчас будем обсуждать. Так, увольняли. А много за что? За драку с генеральным директором увольняли. Сильвер пишет. За правду увольняли. За то, что умнее начальника увольняли. Есть что вспомнить, говорит. Веселая жизнь у него. Ну, замечательно. За драку с клиентами. Причем написала Дарья.
1: Одновременно с несколькими.
0: Даш, нам нужны подробности.
2: Пожалуйста, напиши, где ты работаешь.
1: От Дениса. Доброе утро, ребят. Меня увольняли за то, что я на три буквы послала свое вышестоящее руководство.
0: Так.
1: О, от Людмилы. Меня уволили за то, что не дала директору.
2: О, бывает такое.
0: Неплохо, ты с тобой увольняешь.
1: Алекс ушел в отпуск и уволили.
0: Злой тапок прогулял месяц. Когда спросили, где был, я ответил, что на моторной лодке уплыли на рыбалку. Мотор сломался, обратно на веслах шли. Мне ответили, что просто по течению быстрее бы было. И уволили. Вообще неправы.
2: За отсутствие смекалки, представляешь, уволили.
0: За что? Ни за что вообще, считаю.
1: Жесть. Уволили за то, что сказал, что работаю за деньги.
2: Не надо было говорить, надо было просто получать.
0: Лилия рассказывает, я работала фитнес-тренером, и меня уволили за то, что я купила абонемент в другой фитнес-клуб.
1: Опа! А вот это какая ревность, посмотрите.
0: Вот это база, реально. Ну, купил человек, ну хочет туда ходить. Может быть, что-то новенькое бы принес. Зачем
1: ну,
0: так
1: кстати,
0: делать?
1: Ну, кстати, она могла ходить, да, на купленный абонемент, там, тырить тренировки, преподавать.
0: Знаете,
1: в вашем клубе.
0: Есть такие конторы, которые считают, что ты должен только нашу продукцию использовать, да, какую-то, либо только нашими услугами пользоваться. Ну, это же бред руководства.
1: Никита, ты какое радио слушаешь?
0: Я слушаю радио Вера. Нет-нет, доеду. Серьезно, нет-нет.
2: А куда вы против Веры?
0: Реально, куда вы попрете? Ничего не скажете.
1: Виталий уволен за то, что не хотел бесплатно выполнять функции бухгалтерии, хотя был в отделе продаж.
0: Ну да. Гендира послал прямым текстом перед всем коллективом, Кемир пишет, а нечего врываться без техзадания и мешать работать, тем более на обеде еще. Ни о чем не жалею. По соглашению сторон уволился просто.
1: Привет всем. Уволили за то, что я слишком часто ночевал на работе. Днем изготавливал баннеры, вывески рекламные, ночью на монтаж возвращался домой. Смысла не было. Ну и рано утром еще и прибираться в цехе успевал. Переработка обходилась дороже для начальства. А приезжать из дома к 8 утра не было смысла. Дольше в пробке простоишь.
0: А вы знаете, кстати, что можно писать заявление на увольнение по-разному? То есть можно не просить формулировать, а уведомлять. И сразу в заявлении договариваться о выплатах и окладах. Есть такая история юридическая, очень правильная. Немногие о ней знают.
2: Просто. Я уведомляю вас, что вы должны мне денег за то, что я ухожу.
0: В общем, почитайте, да, это интересно.
1: А уволили из-за того, что я левша, пишет Татьяна, потому что я переставила местами компьютерную мышку и папки мои, для моей работы. И все были в ужасе, а я в шоке. 21 век на дворе.
2: Не, ну куда ты лезешь-то? Там же одни правши.
0: Нас ожидает очень много интересных историй. За что вас увольняли? Рассказывайте нам в подробностях в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не ответа.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
8: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус «Ситисайд Синг» — это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySightseeing.
9: ООО CitySightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
10: К5 гараж, К5 гараж. В порядке будет кореец ваш. Крутой автосервис корейских машин. Народного ополчения 201. Качество сервиса высший класс. Ваш К5 гараж.
11: Милана Аутлет. В аутлет-центре Румба. Милана Аутлет. Это поставки со складов европейских фабрик. Что это значит? Сокращение цепочки продавцов, а значит и их наценок. Такие аутлеты всегда есть в европейских аутлет-центрах. Только оригинальные бренды, без лишних наценок. Например, кроссовки New Balance 3500, толстовка Капа 2000, толстовка Nike 3500. Это Милана Аутлет Румба и Милана Аутлет Пулковское шоссе.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327 06 27.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, за что же вас увольняли, ваши истории читаем и не забываем, что играем мы скоро, через минут 10 буквально, поэтому пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро соединимся в эфире.
2: Денис пишет, меня увольняли в основном за махинации, всегда находил лазейки, как заработать больше, а это никому не нравилось. А вот за отсутствие соображалки тоже уволили одного у нас, когда он доставал всех, чем ему занять себя. Один ему сказал, слушай, пойди в холодильнике полы помой, там -21, пол весь льдом покрылся, его тут же выкинули.
1: О,
2: мы потом песком счищали все это.
3: Сначала хотели закрыть там в холодильнике, но потом решили уволить.
1: Потолочник Николай говорит, всем добра, меня уволили из-за одной фирмы по натяжным потолкам. Из-за того, что мне неправильно сказали высоту потолка в квартире. Я невысокий, соответственно, для потолков высотой 3 метра нужна более высокая лесенка. Я приехал со стандартной лесенкой и чисто физически не дотягиваюсь. Я развернулся, уехал и предложил сделать это завтра, на что мне ответили либо сегодня, либо увольнение. Я выбрал второй вариант спокойно, а после этого в потолочных чатах тот самый директор меня закидывал какашками и говорил, что рост не имеет вообще значения. Ну, потолочник Николай, полностью поддерживаю. Ну что это? Лестницу бы сказали, какую взять. Ну что же, ребята.
3: Да пошел он, твой начальник.
1: Вот или так, как Стас говорит.
2: Так, сократили за то, что с руководителем не сошлась характером. Руководитель ко мне испытывал личную неприязнь. В таком режиме проработал 4 года.
1: Бывают вот эти вот личные неприязни. Виктория, в 2014 году меня попросили и уволили из суда за то, что нашли мою страничку в ВК под псевдонимом. А там на Аве фотка в купальнике, а через месяц позвали обратно, кстати. Ну, вот это, кстати, да, такая интересная история. Когда учителей находят, да, их в соцсети, и учителям, оказывается, купаться нельзя, да, летом, не позагорать, ничего.
2: Но... Нет, можно, фотографии нельзя.
3: Самое странное, что аккаунт скрыт, ну, то есть он спрятан более-менее там псевдоним, все. Они специально ищут, тратят на это время, находят его и афишируют.
2: Говорят, а потом через месяц рассмотрели. Да. Нормальный же купальник. Не очень дорогой.
1: Не, вот эти родители, которые это предъявляют, по-моему, вообще какие-то безумцы, если честно. Я бы с такими людьми даже в одной электричке не ехал. Ну уже, а что, человек не может отдохнуть, как вы?
3: Пусть
1: что?
3: Тогда свои купальники удаляют.
1: Это же не нудист. Да даже если нудистский пляж, да? Такие фотки нельзя выставлять. Но это же предпочтение чисто человека. Какая разница? Главное, чтобы преподаватель же был хороший, знания давал.
3: Это да.
1: Вообще нормальная история. За что вас увольняли? В чат мобильного приложения Рекорда пишите.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстанский НПЗ «Конденсат» будет поставлять в Россию около 70% производимого бензина и дизельного топлива. Договоренность достигнута после обращения российского Минэнерго. При этом завод будет перерабатывать российскую нефть, а оставшиеся 30% топлива направят на внутренний рынок Казахстана. Мощность предприятия составит 850 тысяч тонн топлива в год. В Госдуме призвали разобраться с прокатом нового «Человека-паука». Депутат Елена Дропенко заявила, что теневые показы фильма нужно немедленно прекратить и привлечь к проверке МВД. По ее словам, речь может идти о незаконном предпринимательстве, за которое предусмотрена уголовная ответственность. При этом депутат призналась, что сама в кинотеатры не ходит, ей некогда. Дольф Лундгрен, Митхун Чакрабурти и Кристофер Ламберт станут участниками 3-й Московской международной недели кино. Звезды горца, танцора диско и культовых боевиков 90-х выступят в Москве 27 и 28 августа. Всего на мероприятие заявлены представители примерно 22 зарубежных стран. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Да что?
11: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: секунданты.
1: Время поиграть, и сегодня с Александром. Саш, привет.
2: Всем привет.
3: Саша, привет. А у тебя, может быть, есть какие-то истории про увольнение?
2: А доброе утро. Да-да-да, буквально вот я после того, как написал слово «игра», написал историю, связанную с тем, что меня уволили за бывшей жены. Были почему-то проблемы с элементами. Она пришла к судебным приставам, пригрозила им проверками с прокуратуры. Те долго думать не стали, позвонили мне на фирму главному бухгалтеру, сказали, что, ну, имейте в виду, так и так. А у нас зарплата была в конверте частично. Ну, главбух долго не стала думать, она генеральному директору информацию сообщила. Генеральный директор сказал, что нет человека, нет проблем. До меня эту всю информацию передали, и где-то спустя полтора месяца я сам решил поменять работу. И, кстати, ни о чем не жалею, зарплата стала намного больше.
1: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, я так понимаю. Все же нормально, там и даже с женой договорились бывшие, все?
2: Мы с ней просто не общаемся теперь.
1: Ну, и нормально. Нормальная история. Так, мы с тобой играем, у нас игрушка «Секунданты». У тебя есть возможность забрать приз, мы тебе ситуацию какую-то дадим и букву. И тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов в эту ситуацию. Важно, чтобы они подходили, эти предметы, иначе мы будем спрашивать, зачем же тебе это нужно. Правила понятны?
2: Да-да-да, я все понял.
1: Все, куда отправляем?
3: На бывшую работу, с которой ты ушел.
1: На бывшую
3: работу. На разборке.
1: Ага, решила напомнить, да, человеку?
3: Куда жена приходила?
1: Так, на работу, правильно понимаю? Чтобы точно была формулировка.
3: Да-да.
4: Буква? Буква К.
1: Буква К. Константин, Саш, бывшая работа твоя, что возьмешь туда?
2: Ну, в любом случае, компьютер был нужен.
3: Ага.
2: Там товары были нужны нам обязательно.
3: Ага.
2: Так как это была мебелька, нужен был клей. Так, курительная комната. Но это все вредно. Так.
4: Перекусить, может быть, что-нибудь.
2: Да. Сейчас перекусить. Кильку обязательно надо будет в обед покушать.
1: Но вопросов нет вообще.
3: Вопросы к курительной комнате. Как ее можно с собой взять?
4: Надувная.
2: Она там должна быть.
1: Это важно. Иначе вы Александра к себе не заманите. Это знаете. Ну, справился. Как по мне, приз твой. Можешь передать привет и вообще кому хочешь. Хоть бывшей работе.
2: Нет, я передаю привет своей любимой супруге Арине. Она сейчас стоит, слушает. Чисто случайно подошла ко мне на мое рабочее место передать мне вкусную булочку. Она не ожидала, что вы мне перезвоните. Я сказал, говорю, быстрее давай наушники в уши. Вот, Арина, я тебя очень люблю. Ты самая замечательная. Пусть немножко пасмурно сегодня у нас в Рязани, но главное тепло внутри.
1: Круто, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: в Санкт-Петербурге.
1: О, это же прекрасная погода в Санкт-Петербурге сегодня. Солнечно, ясно, обещаю 21, без осадков. На данный момент прогрелось уже до плюс 16.
2: Рекорд, реклама. Матчи в Кубке России – это особая атмосфера, энергия трибун, тысячи болельщиков и вы среди них. 2 сентября «Зенит» сразится с махачкалинским «Динамо». Начало матча в 18:30. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки и буфеты с кухнями разных стран. Зарядитесь атмосферой футбола на «Газпром-арене» в компании друзей. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Барт-ремонт.
3: А материалы?
4: Барт-ремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Барт-ремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Так, форма, рюкзак, тетради.
7: И новые кроссовки!
8: И где мы все это найдем?
7: Мам, ну в ТРЦ-галерее!
9: Все для школы в ТРЦ-галерея. А с 24 августа по 13 сентября мастер-классы, подарки и сахарная вата.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru.
12: ОСПД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: истории.
1: За что вас увольняли? Продолжаем обсуждать, читать ваши истории.
2: Так, уволили за то, что, будучи директором спортивной школы, провел смену в лагере, которого нет по документам. А на следующий год отказался это делать. Разворошил осиное гнездо, так сказать, душили всей администрации, помотал им нервы в судах. Не жалею, сейчас свободный трудящийся, делаю спорт, в том числе и детский.
1: Наталья рассказывает, уволили со словами «мы тебя не вывозим». А затем, оправдываясь, добавили, просто ты даже когда объясняешься, такое ощущение, что ты наезжаешь. Дословно вообще передала. Ну, не нравилось им мое наглое выражение лица, вот и все.
3: Так, может, по-другому нельзя никак.
2: Работал в крупной госкорпорации. В моменте выдали ноут и перевели на удаленку. Там была общая программа для всех сотрудников. Был виден статус человека, онлайн он или нет. Если долго нет активности, то цветовой индикатор напротив меня сменялся с зеленого на красный. Но достаточно было пошевелить мышкой, и опять зеленый. Ну вот я полгода смотрел сериальчики и шевелил мышкой. Прознали, слили.
1: А я им пишу, уволили, потому что новому руководству не устроил мой знак зодиака, а я водолей. А мы думали, это только в СМИ.
3: Бедные водолеи. Вы-то за что?
2: Работала на двух работах без выходных. Нужно было поменять паспорт. Попросила для этого выходной. Уволили словами, что устала. Устала вы без выходных?
1: Так, Эмир пишет, гендира послал прямым текстом перед всем коллективом вообще. А нечего вообще заходить просто так и мешать всем работать.
2: Так, у нас человечек сейчас прям на пути увольнения. Так. Сергей пишет, хотят уволить за то, что пропала мотивация.
1: Это глупые формулировки руководства. Мотивация пропала у тебя.
2: Мотивацию надо поднять.
3: Так платите деньги, мотивация будет.
1: Конечно, это же лучшая мотивация. Поругался с директором, послал его на три буквы, Сергей. Ни о чем, говорит, не жалею.
3: В бар?
1: Сейчас вас с удовольствием слушаю. Замечательно, прикольно.
2: Приветище. Уволили за то, что сломал руку на рабочем месте. В скобках, напарнику.
3: А, ну тогда да.
1: Может, это было случайно, реально. Они, может, ничего не доказали. Поэтому не за что было. За что вас увольняли, пишите нам еще. Мы будем читать ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами.
3: И в этом часе обязательно у нас будут интересные ватта-факты.
2: В общем, интересная новость и статистика завирусилась в сети. Зумеры придумали ее. И слушайте, это им достаточно неплохо. Они хотят получать зарплату сразу после работы. Отработал день, ты получаешь зарплату. Ну, как в такси, грубо говоря. Молодым сотрудникам все чаще кажется странной схема с авансом и зарплаты раз в 2 недели. Если деньги уже заработаны, зачем ждать определенной даты, говорят они.
3: Здесь опасения. Зумеры вообще очень непостоянные. Очень много работодателей как раз жалуются, что они поработают месяц-два, им что-то не нравится, они уходят. А если они будут каждый день получать, получается вероятность того, что он не выйдет завтра на работу, увеличивается.
2: Либо наоборот, он получит хорошие деньги и придет завтра, скажет, о, я сегодня заработал, и завтра приду. Здесь палка о двух концах.
4: Это если он работает с нефиксированной заработной платой.
2: И оказывается, на данный момент доступ к заработанным деньгам предлагают лишь 3% работодателей. То есть вообще это возможно. При этом спрос растет еще в 2022 году около 10 миллионов. Кстати, американцев воспользовались досрочной выплатой из зарплаты, получив таким образом почти 32 миллиарда долларов в совокупности. Ну, интересно звучит. Отработали вот мы с утра, бах, нам сразу закинулось. Ну, смотрите.
3: Ну, не знаю.
4: Ну, потому что у нас фиксированная работа. У нас вот сегодня ты отработал, все, тебе не надо ее продолжать на завтра. А есть задачи, которые растягиваются, допустим, на месяц.
3: Ну,
4: если зумеры приходят, он 2 дня отработал, получил за них деньги, типа, ну все, мне хватит, и ушел.
3: Да.
4: А кто будет ее заканчивать?
3: На коммуналку заработал такой за 2 дня.
4: На что?
3: На коммуналку.
4: Ты думаешь, не на коммуналку?
3: Ну, я не знаю, да что-то, не знаю, в бар сходить потусить.
4: Если коммуналка это бар, то да.
2: На самокат.
4: На самокат.
2: Заработанный электрический
4: самокат. Самокат, имеешь в виду заказать еды?
2: Как вариант.

0: Топ покупок месяца.
1: А мода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: А мода C7 собрать все взгляды.
0: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы мини-лента.

0: Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час будем.
3: Друзья, в этом части обязательно поиграем с вами и среди друг друга в игру «Популярити». Не пропускайте любовный гороскоп, кому важно в любовных делах разбираться. И горячие новости тоже будут.
2: Очень добрая сейчас. Блогер сделал бабуле с рынка собственный бренд солений. В общем, история такая. Бабушка продавала солени, мало их кто покупал. И блогер такой: блин, а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил генерировать картинки, может сейчас каждый, кроме бабуль, конечно. И парень сделал бренд квасим с душой. Рядом распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабули и сделал небольшой плакатик для бабуль, который был сзади нее. И сразу продажи повысились, и бабуля начала зарабатывать на своих соленьях.
4: Получается, у нас все квасят, что ли?
2: Ну да.
4: С душой.
2: Ну, квашная капуста вообще вещь.
3: Добрая история, когда и помог, и мальчик помог.
2: Да, не прошел мимо. Он говорит, что потратил на это буквально около часа. В целом, да, на эти стикеры, распечатать их, сходить до бабушки, донести, на каждую банку наклеить. Почему бы и нет, правильно, если квасим действительно с душой?
4: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
2: Напряжет бабуль других, посадит их рядом, откроются точки.
4: Флайеры начнут раздавать.
2: Ну, звучит как позитивно.
4: Отлично.
1: На рекорде.

0: Фейкапперы на рекорде. Популярити.
1: И играют ребята между собой, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда. Какой-то опрос был произведен на улице, и с него собрали вариантов ответа. 6 популярных, ребятам нужно их выбивать. Так что открывайте чат мобильного приложения рекорда и помогайте. Вопрос следующий. Девушка на 30 минут опоздала на свидание. Почему? Вопрос такой. Есть общее, есть частное, сразу вам говорю. Давайте.
2: Красилась.
1: Есть, это самый популярный вариант.
3: Не хотела, либо сомневалась идти.
1: Так, нет такого.
2: Муж не отпускал.
1: Нет такого тоже.
3: Перепутала место.
1: Нет тоже.
2: Долго вызывала такси. Ну, что-то связанное с авто. Дождала транспорт, вот как-то вот такое.
1: Ну, попала в пробку, давай засчитаем. Так, еще.
3: Опоздала на 30 минут. Перепутала время.
1: Нет такого.
2: Ела.
1: Ела, тоже нет такого.
3: Была на другом свидании.
1: Тоже неправильно. Не туда идете, все гораздо проще.
2: Опоздала.
3: Часов нет.
2: Она не знала, что надеть. Выбирала наряд.
1: Нет, я так долго красилась скорее. Чат, посмотрите, может быть, там уже вам помогли.
3: Проспала.
1: Да.
3: О, есть.
1: Вот это верно.
2: Спасибо,
3: Павел. Спасибо.
1: Так, еще что?
3: Почему девушка опоздала на 30 минут?
2: Рожала.
3: Рожала, нормально.
1: Неплохо. Так, еще что?
2: Так, у нас 3 осталось.
3: Она не опоздала.
1: Просто кто-то...
3: Пришла вовремя.
2: А потому что он пришел раньше.
1: Нет, тоже такого.
2: Перепутала время.
1: Он вовремя. Нет, тоже. Ребята, все...
2: В какую сторону? Давай подсказывай.
1: Да, давайте. Девушка могла просто вот...
2: Забыть.
1: Да, все верно.
3: Забыла.
1: Есть такой вариант. Забыла.
2: Так, забыла, проспала, красилась, пробка.
3: Долго шла.
1: Долго шла, нет.
2: Пьяная.
1: Нет, конечно. Но она, может быть, шла на что-то
2: наряжалась.
1: Высокое.
2: Каблуки, из-за каблуков.
3: Шла на каблуках?
1: Сломала каблук.
3: Сломала каблук. В смысле сломала каблук? Я пошла на свидание. Да, дорогая, иди, конечно же.
1: Сломала.
3: Этого каблука она сломала.
2: Заблудилась.
1: Так, я не помню.
2: Нам одно осталось.
3: Живот закрутило, заболел живот.
2: Да, задержали на работе, заблудилась. Опоздала, потому что по этикету положено. Это я читаю подсказки. Проспала,
3: была. В гороскопе прочитала, что не надо идти.
1: Нет, пока все варианты, которые вы назвали.
2: Лифт застрял.
1: Интереснее. Ну нет, давайте. Вы долго собиралась, вы говорили?
2: Да.
1: Ну тогда вы молодцы. Долго красилась, проспала, долго собиралась, попала в пробку, забыла и сломала каблук. Такой топ-6, почему можно не сходить на свидание.
0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
6: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
5: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
6: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
5: А вы чего ждете?

0: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье. Звоните 317-46-66. 317-46-66.
1: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 августа и прямо сейчас.
2: Овны, постарайтесь сегодня не отвлекать вашего любимого человека от работы.
3: Тельцы, в этот день главное для вас не потерять себя.
1: Близнецы, вам сегодня почему-то захочется вернуть свою старую любовь.
2: Раки, сегодня порадуйте вашего любимого человека какими-нибудь кулинарными изысками.
3: Львы, сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с вашим любимым человеком.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами.
2: Весы, не забудьте перед уходом на работу или куда-либо еще выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне.
3: Скорпионы, сегодня вам очень пригодится совет вашего друга, он окажется своевременным и ценным.
1: Стрельцы, сегодня вы постараетесь произвести впечатление на вашу вторую половинку, его родственников, самое благоприятное, и у вас это получится.
2: Козероги, даже если на сегодня вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все 100.
3: Водолей, задумайтесь сегодня, хотите ли вы долгосрочных отношений с вашим любимым человеком.
1: Рыбы, звезды советуют вам не ввязываться в авантюры сегодня. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отбор школьников в 10 класс допустим только при поступлении в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Во всех остальных случаях проводить вступительные испытания нельзя. При этом Кравцов подчеркнул, что сама процедура отбора не должна становиться препятствием для продолжения образования. Если ученик успешно прошел испытания, ему не могут отказать в зачислении. Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стуба после его слов об ударах по объектам Wildberries. Зампред Совбеза заявил, что уровень профессиональной подготовки финского лидера ниже плинтуса, назвав его моральным уродом и дураком. Медведев добавил, что Стуб, по его словам, не изменился еще со времен работы главой МИД Финляндии. Греция начала массово отказывать российским туристам в выдаче шенгенских виз в августе этого года. По словам экспертов, ранее греческие визы россиянам выдавали без особых проблем, а теперь их в основном получают только при наличии приглашения. При этом отказы не объясняют, даже если у туристов есть купленные билеты и брони отелей. Эксперты предполагают, что консульство могло усилить контроль за использование Греции как транзитной страны для поездок по ЕС. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то горячее.
2: Да, задремавшего мальчика случайно заперли в библиотеке. Вот такая тишина в Кейптауне. Он пошел с родителями в парикмахерскую, по дороге заглянул в библиотеку. Но там так было тихо и спокойно, что он задремал. И в 16:00 библиотека закрылась, и сотрудники не заметили маленького Соню. И просто закрыли помещение. Где-то через 3 часа примерно он проснулся, понял, что все, он заложник ситуации.
3: Начитался.
2: Выспался.
3: Пошел в запретную зону такой, я буду читать вот эти книги. Потом маме все рассказал.
1: Ну, вообще классно, да. Можешь познать науку за это время, пока там отдыхаешь.
3: Да, наука там нужна одна книга, все.
1: Да, да. Кота-тиндер придумали для животных из приютов. Разработали в Алтайском крае, чтобы успешнее пристраивать одиноких хвостатых. Ну, круто. Матч происходит по психотипам шерстяного и потенциального хозяина. Итог, 0 возвращений усатых за последние полгода. Представляете, уже очень сколько круто. Эта история работает. Да, и методику придумал единственная в России ученый филинолог. Изучает кошек. Она запатентовала способ определять по поведению их характер. Теперь официально коты делятся на холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. Люди выбирают, нравится какая кошечка, котик. Все забирают себе.
3: Я правильно понимаю? Алло, привет. Интересовался кисками вашими?
1: Да.
3: Да, есть. Есть темненькие, рыженькие, светленькие, все есть?
1: Помимо всего, в кошачьей анкете указано не только к лотку приучен, ест и спит. Там составляют полноценный дейтинг-профиль, как ухаживать с другими животными, реагируют на запахи, что делает среди незнакомых людей и так далее. Ну, круто вообще.
2: Ну, подождите, давайте, чтобы по-честному, котикам тоже нужно показывать варианты хозяев, и чтобы он лапкой тапал. И когда будет совпадение, вот тогда они, давайте, съезжайтесь.
1: Ну, у них же мозгов меньше, ну, это адекватно.
3: Кот клевый, вообще не шерстит, там, не мяукает, к лотку приучен, но сыт в тапке.
1: Для сравнения, в других регионах обратно в приют едут 50% пушистых. Вот, чтобы вы
3: потому
1: понимали.
3: Что они того выбирают.
1: Да, люди взяли и потом такие, нет, нам это не подходит.
3: А есть пробное свидание с котом? Ну, то есть просмотр кино, там, не знаю, метание тапков кота, тыгыдык ночной.
1: Ну, возможно. Есть? В общем, кота-тиндер устанавливайте, если хотите домашнего питомца. Прикольно. Классная история.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: о погоде в северной столице.
1: А у нас сегодня лето. Днем обещают 21 градус, солнечно и ясно и без осадков. Плюс 17 в данный момент.
2: Реклама. Детский музыкальный театр имени Виктора Резникова открывает новый сезон и приглашает вас на самый веселый спектакль «Поющий поросенок». 19 и 20 сентября. Начало в 16:00. Приходите всей семьей и получайте море положительных эмоций. Мы ждем вас по адресу проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Билеты на сайте showgogo.ru. «Поющий поросенок». Спектакль, который любят взрослые дети.
3: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 0+.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями. И сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Давайте по-честному, вы давно обзывали человека? Вот просто так. Вот просто там дура. Вот так, дурак.
1: Стоп, какого-то рандомного?
0: Вообще, вот просто кого-то обзывали.
2: Очень важен эмоциональный потекст. Понимаешь, можно сказать, отстань, дурак.
0: Не-не, вот прям с негативным. Давайте.
2: Негативным?
0: Да, вот что-то не то произошло.
1: Да, вот 20 минут назад.
0: Неплохо. Ирина просто, мы же обсуждали сегодня, за что вас увольняли. Вот она, у нее аргумент классный. Ирина написала, из-за того, что начальница дура. Просто поэтому на кого-то уволили.
1: Там не раскрытая тема. Скорее всего, есть обоснование, почему дура. Возможно, это даже аббревиатура,
0: да,
1: которая может... описывает состояние этого начальника.
0: А долго мы будем скрывать, что действительно, когда кого-то оскорбишь, легче становится на душе? Нет? И только мне?
2: Я если оскорбляю, я потом извиняюсь.
0: Да, человек же забыл. Он такой, извини.
1: Как послать человека, чтобы он не обижался?
0: Пошел ты, не обижайся.
1: Нормально.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня. Ждем в четверг в 7 утра.
1: Всем отличного путешествия в этот день. Пока!
3: Вейкаперы на Рекорде.

Начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. И всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что самое необычное вы пробовали. В общем, печенье из переработанного пластика напечатали на 3D-принтере и готовятся кормить им людей. Ученые переработали PET-бутылки в массу, скормили ее дрожжем, а потом загрузили в принтер и напечатали вот такое печенье. Разработка создавалась для космических миссий на Марс, но авторы уже смотрят шире и к 50-му году таким образом планируют кормить до 30% населения Земли. Теперь ждут разрешения на испытания на людях. Ну, в общем, такая есть информация. Я бы, честно, бы отказалась от такого печенья. Быть может, у вас что-то было необычное, какой-то опыт, о котором вы хотите поделиться. Делайте это при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Все с удовольствием почитаю. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Anima and Walk There, A Demotion. Услышим трек от Клуни «Good

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Смотрите, какой классный подарок!
3: Это же ремонт!
2: Да, это мастер-класс по комфортной и продуманной жизни от квартала Имена. Здесь бульвары и парки, кофейни, школы и детские сады. А главное, отделка в подарок!
4: ЖК Имена. Мастер-классный город. Подробности звездочка 5920.
5: ООО «СССК СПБ». ЖК Имена, первый этап. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
7: Бартремонт.
6: А материалы?
7: Бартремонт.
6: А мебель?
7: Повторяю, Бартремонт.
6: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
7: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
6: Ну, да.
7: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
6: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
0: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья – Коробицына.
8: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
0: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
8: Скорей же зови хранителя земель.
0: Уже звоню. 448-6565.
8: Коробицына. Место силы и отдыха во все времена года.
0: 448-6565.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Второй час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что вы помните из своей школьной жизни? Вот теперь школьный звонок заменят на песни Дениса Майданова с 1 сентября. Вместо привычного звонка на уроки будут включать музыку. В сентябрьский плейлист уже попала песня первых Дениса Майданова, а также советские детские композиции, например, «Дважды 2-4» и «Учат в школе». Ну вот крайний раз, когда я появлялась в школе, у нас тоже играла музыка. А, быть может, у ваших детей или у вас самих, если вы еще до сих пор в школе, играет тоже что-то, делитесь и рассказывайте. Ну а вообще, друзья, вспомните моменты, вот, которые отложились у вас из школы. Может быть, что-то такое необычное, классное, чем очень хочется поделиться. Делать это вы можете прямо сейчас при помощи нашего чата, мобильного приложения «Рекорд». Очень интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Рокстон с работой «Вертига». Также появится Хьюгель с треком «Free». Послушаем трек от Дэвид Гетта «Gone, Gone, Gone».

0: Мужики-то просто.
1: Все сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Будем слушать много классной музыки и говорить о том, о чем говорят сейчас все. Человек-паук решил окончательно доказать, что супергеройское кино еще рано списывается со счетов. Если вы уже видели этот фильм, молодцы. Если нет, то, в принципе, тоже молодцы. В общем, картина уже вошла в тройку самых кассовых фильмов во всей истории. Мировые сборы превысили 2,5 миллиарда долларов. За 4 недели картина обошла «Титаник», «Аватар. Путь воды» и «Нейджа 2». Ну а теперь постепенно уже приближается к «Мстителям. Финал» и первому «Аватару». Кстати, эти фильмы вообще считаются просто непобедимыми. Более того, аналитики считают, что у фильма «Человек-паук» есть шанс добраться до 3 миллиардов долларов и забрать звание самого кассового фильма в истории. Так что, ребят, «Паук» уже далеко не просто так карабкается по стене. Кажется, он прям приближается на вершину мирового проката. Как думаете, 3 миллиарда долларов он возьмет или нет? А еще, кстати, интересно, есть ли в этих миллиардах ваш просмотр? Пишите в чате рекорда, видели ли вы картину или нет. Ну и не забываем о том, что вообще все в этом мире еще круче обсуждать под лучшие танцевальные треки, поэтому я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Свежак от Anima, Other Dimension. Holy Flame, тону чуть позже. Еще в части появится Tony Dark Eyes, Your Body. Откроет его Баусу с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
2: Детский музыкальный театр имени Виктора Резникова приглашает вас на иммерсивный спектакль для маленьких зрителей по мотивам сказки Сергея Козлова «Ежик в тумане». «Ежиные истории» в театре имени Виктора Резникова 26 и 27 сентября. Начало в 16:00. Адрес театра: проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Билеты на сайте showgogo.ru.
3: ООО «Шоу-Го-Го», ОГРН 116-784-739-2130, Санкт-Петербург,
4: 6+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать информацию об операциях через СБП и банковские карты. В ведомстве подчеркнули, что новые правила не предусматривают автоматических блокировок. Нововведение позволит получать данные о переводах, в том числе с использованием универсального платежного кода. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в Минэнерго России. С 1 сентября в российских школах официально запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключение сделают только для экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. Правила использования гаджетов на переменах школы будут устанавливать самостоятельно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
0: Yeah.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: История такая. Бабушка продавала соленья, мало их кто покупал. И блогер такой: а сделаю-ка я бабушке бренд. Искусственный интеллект подключил, сделал бренд Квасим с душой. Рядом прикольно распечатал эти стикеры, наклеил их на каждую банку бабуль и сделал небольшой плакатик. И сразу продажи повысились.
2: Добрая история, когда ей помог, и мальчик помог.
3: Сейчас представляешь, у нее продажи повысятся. Она откроет второй цех. А так она нужна наружная реклама, внутренняя интернет-реклама.
1: Да прижет бабуль других, посадит их рядом, откроется точка.
3: Флайеры начнут раздавать.
1: Ну, звучит позитивно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 98. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
7: Я понял, Ксенон Шоп 98.
6: Адрес записывай. Камышовая, 17, корпус 1. Звони 407-3003.
8: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
9: Бартремонт.
8: А материалы?
9: Бартремонт.
8: А мебель?
9: Повторяю, Бартремонт.
8: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
9: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
8: Ну, да.
9: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
8: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
10: Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
11: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
10: Просто космос!
11: Звони. 611-25-25.
10: Ага, 611-25-25.
12: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record Dance Radio.
1: Всем привет, друзья! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Это, кстати, последняя неделя лета, между прочим, и мы на ее экваторе. Сегодня у нас среда, 26 августа. На рекордных часах, кстати, у нас 17:00 в Москве и в Санкт-Петербурге. А это значит, что в центральной части России, да и в большинстве наших регионов, уже вовсю вечер. Поэтому у нас осталось всего два рабочих дня до последнего летних выходных. И давайте сейчас подумаем с вами вместе о том, как мы эти выходные проведем. В идеале, конечно, провести их с кайфом, а еще лучше провести их вместе с Радио Рекорд. Надеюсь, что, кстати, в ближайшие часы вы тоже с нами проведете. Тем более, что мы много музыки для вас новой, классной подготовили. Давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Алесса и Сача, Destiny, Рекорд Микс. Anima и AG, Out of My Body, Record Mix. Divac, Slow Down, Record Mix.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Робин Шульц. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд реклама. ТО, ремонт, шиномонтаж. Беремся даже за винтаж. И самый современный Форд почувствует у нас комфорт. Форд Гараж – удобное место. Нам о Форде все известно. Если вам сервис необходим, народного ополчения 201.
2: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
3: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
4: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
3: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
4: 317-24-44.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом. Так, форма, рюкзак, тетради.
7: И новые кроссовки!
6: И где мы все это найдем?
7: Мам, ну в ТРЦ-галерее!
8: Все для школы в ТРЦ-галерея. А с 24 августа по 13 сентября мастер-классы, подарки.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела.
2: Ну почему только подмышки? Волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят? Ну хотя бы там одна нога синяя, а другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну или хотя бы как у Артемия Лебедева. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки. Он же стиль, он же дизайнер.
3: Если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: Подмышки 100 пудов синие, вот хочется в это верить.
3: Кто-то хотя бы... пришлите фотки, кто снимал Лебедева на пляже в Анапе.
2: Кто это, там, другие дизайнеры?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Дизайнер. Там, кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да пожалуйста.
2: Нет, а вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд реклама.
4: Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
5: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
6: Шоу был Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
7: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Side Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Side Sync.
8: ООО City Side Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
9: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
10: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
9: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
10: Скорей же зови хранителя земель.
9: Уже звоню. 448-6565.
10: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
9: 448-6565.
11: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
12: Барт-ремонт.
11: А материалы?
12: Барт-ремонт.
11: А мебель?
12: Повторяю, Барт-ремонт.
11: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
12: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
11: Ну, да.
12: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
11: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Топ покупок месяца.
1: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQ J7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. Ближайшие два часа я проведу здесь вместе с вами. Я вам всем желаю классного, хорошего вечера. Проведите его с кайфом, с позитивом, с удовольствием. А пусть саундтреком всему этому будет, разумеется, наш эфир. Если, кстати, вам мало музыки, которую мы здесь вам раздаем, очень рекомендую вам ознакомиться с мобильным приложением Радио Рекорд, которое без ограничений. Абсолютно свободно и бесплатно можно найти в App Store или Google Play и скачать его. Там вы сможете найти, помимо нашей основной музыкальной волны, еще более 100 онлайн-потоков с музыкой на любой вкус и настроение. Русскоязычные и англоязычные. Даже есть потоки вообще без слов. Под расслабление, под танцы. Ломанные ритмы типа drum and bass, дабстепа и брейкс. Прямая бочка типа техно, транса, хаоса. В общем, вся электронная музыка в мобильном приложение Радио Рекорд доступно для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами на основной волне в ближайшем часе. Это будут очень классная, кстати, работа от Карлита и Сафи Такер. Манхэттен, Рекорд Микс. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта. Шайн, Рекорд Микс.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом. Записывайтесь на тест-драйв в Alarm Motors на Маршала Жукова 51 и Коломяжском 18 и получите спецпредложение в августе. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент SUV за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.26.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3922-44741.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Детский музыкальный театр имени Виктора Резникова открывает новый сезон и приглашает вас на самый веселый спектакль «Поющий поросенок». 19 и 20 сентября. Начало в 16:00. Приходите всей семьей и получайте море положительных эмоций. Мы ждем вас по адресу проспект Стачек, дом 105, корпус 1. Билеты на сайте showgougou.ru. «Поющий поросенок». Спектакль, который любят взрослые дети.
4: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 0+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.